0: Оля, которая частенько заглядывает к нам в гости, в нашу студию, принимает участие в проекте «Акустика» и в живом завтраке с бригадой У, а это свежий и классный хит «На малиновой луне», только что в наших приемниках. Далее с нами Доминик Файк и Бэби Долл. Еще предлагают твоему вниманию проект «Ярбукс», хит «Грейсленд», да, легкая и приятная вещица, и появится кей-поп, команда девчонок, группа «Ай» в компании Дэвида Гетта. Услышим крутейший хит «Супернова Лав» буквально через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Рэпл. Еще одна песня о неразделенной любви, которая ждала своего часа почти 8 лет. Да, Доминик Файк выпустил ее еще в 2018 году, ну а благодаря социальным сетям она возымела невероятный успех только в этом 2026 году. Окей, 3.33 в столице, я Олег Шишкин, салют всем, кто еще не спит, и доброе утро тем, кто уже проснулся на другом конце страны. Всем отличного воскресного уикенда, который советую проводить с Европой Плюс, а уж она позаботится о шикарном саундтреке для этого дня. Например, уже прямо сейчас услышим визитную карточку Рэя Далтона «All We Got» и послушаем Брак Сикстиэн и мега стильную вещицу под названием «Pay to Exist».

предложить на эти 30 минут. Давайте будем разбираться. Now The Warning новинка Tu Corazon. Также послушаем совместку от Боба Синклера и Кайзи I Can't Wait. Ну а стиля здесь насыпят как следует Эвелин и Рокстон Vertigo.

0: Так, вы, случайно, не одна семья, Игорь, Марина?
1: Нет.
2: Точно в разных машинах?
3: Не-не, в разных, в разных.
0: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
3: Марина!
1: Да, Игорь!
0: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
2: Да, Игорь, зачем кричишь, надо сидеть?
0: Не, причем, знаешь, не да, Игорь. Да, милый. О, Игорь!
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: названием Тукарозон. Горячая новинка. И, кстати, я тут нашел такую штуку, что, оказывается, ребята между собой познакомились около 10 лет назад на съемках клипа в Мексике. И тогда же девчонки из The Warning побывали в Лос-Анджелесе на студии звукозаписи Up Now. И там записали вот этот трек, который оставался неизданным все эти годы. Представляете? Вышел только в 2026-м и активно покоряет чарты планеты. Вот такая короткая история создания этого хита. Ну а что услышим далее? А вот что у нас? Ваня Дмитриенко с мощнейшей работой «Ртуть», еще «Two Colors» и «Safrido», «Head Above Water», но сперва здесь Zen Malik и «Die For Me».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

названием «Ртуть», а только что в наших динамиках. И прежде чем шагнем далее, хочу напомнить, что уже завтра на Европе Плюс стартует розыгрыш сотни билетов на концерт Вани Дмитриенко, который 2 августа состоится на самой большой площадке страны в Лужниках. А зрителей ожидается 70 тысяч, и ты вполне можешь там оказаться благодаря Европе Плюс. Для этого внимательно слушай нас с 18 по 31 мая. Дожди специального сигнала, дозвонись первым в эфир и забирай заветные пригласы. Ну а пока отлично проводим воскресенье, и под классную музыку в ближайшее время нам компанию составят Tokyo Hotel, которые также порадуют ракешникам. Послушаем хит California Nights, чуть раньше Келлин Харрис и трек, проверенный годами, My Way. А еще раньше здесь появится Лок Зибой, Portugal и Man с хитом Dive Into the Ocean. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких разговоров, ничего лишнего, только суперхиты. А услышим мы French Montana и Maxa B хип-хоп трек Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars.
2: Также появятся Альфа и Ману Чао, солнечной классной темой о Мэми Пьяче. И немного R&B, Дэвид Эмс, Rain Dance. Ну а до финала часа здесь появятся легенды с большой буквы Шиллер и Питер Хепнер с треком Dream of You и ветераны американского металла группа Disturbed и хит The Sound of Silence.

0: рекорде воскресного уикенда Ever Since You Left Me. Это French Montana и Max B на Европе Плюс. Но еще больше бодрости на сегодня добавит Денис Романов в крутом уикенде, который всех позабавит интересными играми, надарит классных подарков, плюс расскажет, что из фильмов и сериалов можно интересного глянуть, и, конечно же, дабл хит. Начинаем в 8 утра, так что смело присоединяйся. Ну а пока качнем свое настроение под такие хиты, как Hollow от финского электронного проекта Ebon. И появится на Европе Плюс обладательница одного из мощнейших голосов планеты. Шведская певица Ларин с хитом Warning Signs через 2 минуты.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

и Рау Алехандро на радиостанции номер один в России. Хит под названием «Понга» в Москве 5.33. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся и наслаждается воскресеньем. Предлагаю далее оставаться вместе. Завариваем по чашке ароматного кофе, делаем чуть погромче, встречаем еще одну отменную подборку, в которую я включил «Елку» с классным хитом «Проще», Билли Айлиш, историю «Everything I Wanted». И давайте-ка послушаем одну из последних работ Алекса Уоррена «Fever Dream» буквально через пару коротких здесь, на Европе Плюс.

0: Пойдем по списку, посмотрим, что же нас ждет из музыки на Европе Плюс в ближайшие 30. The Second Voice, Let Me Be. Также послушаем ребят из Уфы, крутых, стильных, с древним эпосом Хомай, группу ELA. И лидеры нашего Еврохит ТОП 40. Первая строчка чарта, BTS, Swim. Все это не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет здесь.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
3: Спасибо.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Ура! Ура! Спасибо!
6: Ура!
4: Ура!
2: Вот, странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
7: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: классная тема. 22 место уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Если тебе по душе что-то такое колоритное, летнее, то обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru. Или можешь в мобильном приложении нашем проголосовать, а можешь и там, и там. Где больше нравится. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет команда Coldplay и еще ряд, целый ряд артистов. Там и Burna Boy, тот самый, который выпустил буквально вчера или позавчера гимн чемпионата мира по футболу вместе с Шакирой. Их работа We Pray, Coldplay и Burna Boy. Будет Крейг Дэвид и Боб Синклер. Будет и Брак Секстен с работой Pay to Exist. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: это мод на Европе Плюс, его поп, хип-хоп, немножко трэп, вообще всего там намешано, всех стилей. История намек на нос, на нос. Прости, мод, намек на нос. Ну все, ребята, это утро. Всем доброго утра, кстати говоря, попейте кофе, позавтракайте обязательно плотно и, конечно, слушайте классную музыку, например, такую работу, как «Намек на нас» от Мота. Еще будет «Кужель», классная танцевальная тема, летняя, «Джамайкан». Будет хип-хоп «Суперстар», «Пост Малон» с треком «Колда». Все это впереди.
1: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
3: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
6: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
7: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
3: Следующим можешь быть ты.
6: Утром по будням в 9:30.
3: Звони и взламывай.
8: Сейф в бригаде У.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса больше хитов и больше музыки. Будет легендарный Тиесто, хитмейкер всех времен и народов, его история Beautiful Places. Классная тема. Еще из классного, конечно, Timbaland One Republic. Их величайшая работа Apologize. А еще актуальная танцевальная тема от Sony Fadari Think About Us. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови!
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра.

0: Это Тиесто на Европе Плюс. Величайший электронный артист, EDM, артист электронный танцевальный. Beautiful Places, так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Много всего разного, в том числе, конечно, твои любимые поп-хиты. И, если уж заговорили про поп-хиты, конечно, я тебе напомню, что уже с завтрашнего дня ты сможешь выиграть билеты на большущее, огромное шоу Вани Дмитриенко в Москве. В Лужниках, которое пройдет 2 августа. А завтра можешь выиграть себе пару билетов из сотни, парочку. Так что шансов довольно много. Заходите на europaplus.ru, почитайте, где, когда, во сколько, что нужно сделать. Все предельно просто. Это спойлер небольшой. И билетов много, сотни билетов, поэтому шансы велики. Заходи, почитай и, конечно, удачи, удачи, выигрывай. Мы с тобой пока продолжим слушать классную музыку. Впереди Offenbach, Over You, классная танцевальная тема здесь на Европе Плюс.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
1: Военная драма «Литвяк».
3: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
1: Возрастное ограничение 16+.
4: Села где?
5: Вот здесь.
4: Прекрасно, у немцев, да?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Новинка от команды Be Now на Европе Плюс. Ту Курасон, или Your Heart, так переводится, так называется. Ну, сердце, твое сердце, грубо говоря. Вся сила там. Есть еще, конечно, сила в нашем чарте Еврохит Топ 40. Именно он возвышает треки, которые ты слышишь прямо сейчас на вершину. Кстати, это новинка, поэтому в чарте он еще не представлен, но может поменяться все, если ты проголосуешь за него на europaplus.ru или в мобильном приложении. Так что welcome. Пока что слушаем уже проверенную работу, абсолютно хитовую, от Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. Будет Зейн и его поп-рок история Die for Me. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: Команда «Майя и Мишель», их история на малиновой луне. Классная тема, классная. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет еще одна легендарная, хотя я уже эту работу, получается, в легендарные приписал. Такая и есть она. Будет Риман и Супергерл, классика, классика. Будет Рихэп и Лока-Лока. А еще, конечно, в следующем часе мы с тобой ждем крутой уикенд, шоу. Выходной день, у нас тоже есть утреннее шоу. Это крутой уикенд, и там много подарков, много классного контента. Все впереди.
1: Утром, по будням, на Европе Плюс.
2: Так, вы, случайно, не одна семья? Игорь, Марина?
3: Нет.
4: Точно в разных машинах?
5: Не-не, в разных-разных.
2: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
5: Марина!
3: Да, Игорь!
2: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
4: Да, Игорь, зачем кричишь, надо сидеть?
2: Не, причем, знаешь, не да, Игорь. Да, милый. О, Игорь!
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Это Риман и Supergirl. Легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки имеются, ждем их. Будет классный контент, все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро. В России могут закрыться до 15% микропредприятий. В МГУ отменили введенные ранее меры из-за кори. И Петербург возглавил список популярных направлений на лето. Об этом прямо сейчас. Итак, в России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам года составит 14-14,5%. Известия пишут, что на фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. В России начали дорожать морепродукты. Как пишет «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова, рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, лососевые рыбы по более высоким ценам. Кроме того, отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов, а рестораны начали повышать цены в меню, в отдельных случаях до 25%. В МГУ отменили введенные из-за кори противоэпидемиологические меры. Соответствующее решение принял ректор вуза Виктор Садовничий. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что студентов корпуса МГУ, где был зафиксирован случай заболевания, перевели на дистанционное обучение. Проводилось эпид-расследование, специалисты установили круг контактировавших с заболевшим и организовали медицинское наблюдение. Дептранс Москвы опроверг сведения о камерах для фиксации перехода на красный свет. Информация, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Как сообщили в ведомстве, речь идет о светофорах с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Такие устройства не фиксируют нарушения со стороны велосипедистов, пользователей СИМ или пешеходов. Санкт-Петербург возглавил список популярных направлений для летнего отдыха внутри страны. Северная столица по популярности обошла курорты Краснодарского края в статистике одного из сервисов для планирования путешествий. На Петербург пришлось почти 18% бронирований гостиниц. Второе место заняла Москва, далее идут курорты Краснодарского края. При этом самым популярным форматом жилья летом стали гостиницы, у них 2/3 бронирований. Далее идут апартаменты и гостевые дома. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс прямо сейчас. У нас первый час крутого уикенда, поэтому пока немножко выдыхаем, расслабляем мозг. Он у нас бывает загружен часто, поэтому слушаем классную музыку, слушаем, я поделюсь, конечно, хорошим контентом интересным. Вы послушаете его в Киномиксе. У нас подборка интересная на этой неделе. У нас, впрочем, всегда они интересные, но тем не менее. Будет игра Кидомания, в ней наш эксклюзивный мерч, подарки, все будет. Все скоро, обязательно. И музыка, конечно, самое лучшее. Скоро послушаем Мари Краймбрери, ее историю «Давай не ждать». Погнали! Погнали!

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Подборка фильмов, сериалов, тематических, которые наверняка тебе понравятся, и ты что-нибудь для себя точно отметишь, что можно посмотреть вечером или на неделе. И, конечно, в одном из них кроется подсказка. Подсказка для игры «Киномания». Она будет чуть попозже. Пока слушаем подборку. На этой неделе у нас детективы с закрученным сюжетом. Я знаю, что детективы многие любят, поэтому слушаем внимательно. «Клуб убийств по четвергам», так называется картина. Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли в роли пенсионеров-детективов из дома престарелых. Звучит как комедия, но на деле это один из самых элегантных и остроумных детективных ансамблей года, где каждый персонаж с биографией в несколько томов. Интересно. Смотрим, отмечаем себе. «Резиденция», так называется этот сериал. Убийство, которое случилось прямо во время официального приема в Белом доме, и эксцентричная женщина-детектив под подозрением, у которой буквально весь персонал и все гости. Звучит интересно, такая завязка необычная. Это класс. Мы сейчас внимательно слушаем следующую картину, запоминаем ее, и, конечно же, можно в целом посмотреть, у нее хорошие рейтинги, так что себе отметь. Это картина под названием «Достать ножи». Мы в целом отмечаем это название. Ну, это картина третья, «Воскрешение покойника». Дэниел Крейг в образе Бенуа Блана добирается до маленького городка с католической церковью, убитым мансиньором и ножом в спине. Значит, история такая. Молодого священника переводят в небольшой городок штата Нью-Йорк в помощники к отцу Уиксу, который требует называть его мансиньором. На этой почве не случается какой-то конфликт. Неприязнь перерастает в настоящую такую конфронтацию. А на следующий день после открытой ссоры священников Уикса загадочным образом убивают прямо в церкви после проповеди. Отец Джа становится главным подозреваемым, а к расследованию начальница полиции привлекает не кого-нибудь, а частного детектива Бенуа Блана, как раз-таки того самого, которого играет Дэниел Крейг. Интересно, «Достать ножи» мы смотрим и запоминаем, потому что скоро, во второй половине этого часа, мы будем играть в «Киноманию». Это подсказка была. И, конечно, в целом, заходи на europaplus.ru или в наше сообщество официальное, нашу группу в ВК. Там можешь найти подборку. Несколько фильмов, по-моему, десяток, аж целых фильмов. Детективы с закрученным сюжетом. Они тебя ждут. Welcome!

Это проект «Медуза». I don't wanna go home tonight. Классная танцевальная тема. Кстати, про дэнс-хиты. У нас их здесь много на Европе Плюс. В крутом уикенде полным-полно. А еще, конечно, много в нашем топ-клаб-чарте. Там 25 лучших дэнс-хитов планеты. Они тебя всегда ждут. А если мало ли вчера прослушал свежий выпуск шоу, то можно послушать все выпуски в качестве подкаста. Так что заходи в europaplus.ru или наше мобильное приложение.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 17 мая. Овны, появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-либо. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас все будет отлично. Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки абсолютно всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, так что постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. Готовьтесь. И рыбы, представители знака сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Привет всем еще раз, доброе утро, доброго дня, это крутой уикенд и киномания. В киномании можно выиграть классный приз. Это наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Если хочется забрать его себе, надо прямо сейчас немножко пробиться, чуть-чуть, среди всех проявить себя, среди всех слушателей. Попасть в эфир, конечно, к нам, вот что нужно сделать. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Во-первых, испытай свою удачу, да? Получится звониться или нет. Ну, я верю в тебя, все окей. Во-вторых, знания, потому что у нас была подсказка в начале часа. Ну и интуицию, конечно, тоже, потому что если не слушал подсказку в Киномиксе, то просто угадаешь и заберешь себе классный приз. Звони, мы тебя ждем.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем, раздаем подарки в киномании, в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть слушательница наша, зовут ее Екатерина, она из Донецка. Екатерина, привет, доброе утро, здравствуй. Сразу к делу с тобой, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. У нас, значит, игра. Игра называется «Киномания». Нужно выиграть приз, себе забрать. Она, естественно, о кино, то есть название говорящее. Поэтому у нас к тебе вопрос. У меня к тебе вопрос. Ты детективы любишь?
2: Обожаю.
1: Ты поняла, да, к чему я клоню? К тому, что у нас была в начале часа подсказка. Мы говорили о детективных фильмах и сериалах, которые у нас есть в подборке. И сейчас проверим, насколько ты внимательный слушатель, слушательница Европы Плюс. Я тебе говорю три факта про один известный фильм. Ты мне говоришь название этого фильма и забираешь себе, ну, например, нашу термобутылку фирменную от Европы Плюс, эксклюзивную, чтобы потом щеголять и показывать друзьям, говорить, что видали что? Не купить такое, только выиграть можно. Пробуем?
2: Конечно.
1: Ну, конечно, тогда факт номер один. Как я уже и говорил, мы на этой неделе рассказываем про, ну и в этот уикенд говорим о сериалах и фильмах с детективным подтекстом, скажем так. Итак, первый факт. Молодого священника переводят в небольшой городок штата Нью-Йорк в помощники к отцу по имени Уикс, который требует называть его монсеньором. Отношения у них не складываются. Вот такой первый факт. Есть какие-то прояснения уже сразу будут, или мы слушаем дальше?
2: Могу сразу сказать.
1: Ну, ты слушала, да? Ты слушала нашу подсказку, да, в киномании. Ребята, вот как надо, смотрите. Если вы позвонили в киноманию, то надо не думать, а надо сразу говорить название, потому что надо слушать киномикс в начале часа, и тогда выигрывать будет предельно легко. Ну, давай, рассказывай, что у нас там было?
2: Достать ножи?
1: «Достать ножи». Третья часть фильма «Достать ножи». Мы про нее рассказывали. Фильм с Дэниелом Крейгом. У него очередное приключение детектива по имени Бенуа Блан. Мы про него сегодня рассказывали. И значит, ты молодец. Мы тебя поздравляем. Ура! Классная наша эксклюзивная термобутылка от Европы Плюс достается тебе. Нормальные выходные. Все, получилось? Удались?
2: Прекрасно.
1: Все, тебе хороших выходных, удачи тебе, пока, еще раз тебе. Вот тебе, мы за тебя рады, знаем. Все, хороших выходных, классного отдыха, классного. И с победой, конечно же. И музыки самой крутой. Есть соул-суперстар Тедди Суимс, его история Mr. Know It All прямо сейчас в крутом уикенде.

Это Бруно Марс на Европе Плюс в крутом уикенде. I Just Might, так называется его работа. Она самая. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет легендарная тема от Алекс Хэбберн Under. Будет Артик и Асти, их танцевальная тема. Можно сказать, UK Garage такой настоящий прям. Модный поп, так называется их работа. А еще, конечно, в следующем часе будет продолжение крутого уикенда. Будет дабл-хит. Будут электронные, да и не только суперстары внутри. Дождись, все скоро.

0: Алекс Хепберн и поп-рок-хит легендарный Under в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будут электронные суперстары в дабл-хите. Конечно, я тебе напомню, что надо будет как следует поддержать любимцев в нашей официальной группе ВК. Так что можешь туда уже зайти, ждать. Но все, я тебе расскажу чуть поподробнее. Чуть-чуть позже расскажу. Все скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. Уже 9 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро. Российский бизнес усилил сокращение персонала. Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве. День футбола в Лужниках пройдет 24 мая. Об этом прямо сейчас. В ночь на воскресенье над Россией сбили 556 дронов, об этом сообщает Минобороны. Так, на подлете к Москве военные перехватили больше 120 беспилотников. Как следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина, в результате атак пострадали 12 человек, в основном около проходной московского НПЗ. Повреждения получили 3 дома. Кроме того, при атаке беспилотников 3 человека погибли в Подмосковье. Есть пострадавшие, повреждения домов, как частных, так и многоквартирных. Российский бизнес усилил сокращение персонала. Компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации. Как пишет «Коммерсант», работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Из-за сокращения бюджетов компании стали оптимизировать штат сотрудников. Особенно сложная ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге. Синоптики предупредили о 30-градусной жаре в Москве. На следующей неделе температура приблизится к рекордным значениям. По данным Центра погоды ФОБОС, столичный регион окажется под влиянием барического максимума с юго-востока, благодаря чему ожидается преимущественно солнечная сухая погода. Уже завтра термометры покажут 28-30 градусов, а во вторник и среду до плюс 31. Ночью также сохранится теплая погода, будет 14-19 градусов. В Москве стартовала проходка правого тоннеля между станциями Ватутинки и Кедровая Троицкой ветки метро. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на южном участке линии сейчас единовременно работают 3 щита. Кроме того, постепенно разворачивается строительство станции Сосенки, Ракитки, Десна, Кедровая, Ватутинки и Троицк. Как отметил мэр, работы еще много, но все планируют сдать в срок в 2029 году. Масштабный день футбола в Лужниках пройдет 24 мая. Участие в нем примут 650 футбольных команд и больше 100 тысяч зрителей. С утра и до вечера на 50 полях будут проходить матчи среди любителей, спортсменов, юношеских и студенческих команд. Поучаствовать можно и в новой футбольной дисциплине – киберболе. Регистрация команд открыта на сайте Дня футбола. Добавлю, что для гостей приготовили множество развлечений и автограф-сессии. Все занятия будут бесплатными. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник – доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд продолжается. Во втором части крутого уикенда мы уже традиционно слушаем дабл хит. Точнее, я слушаю, некоторые слушают. А кто-то принимает участие в голосовании. И это правильно, потому что за любимых артистов нужно голосовать обязательно, чтобы послушать два трека подряд своего любимчика в нашей официальной группе в ВК. Так что не ждите, скоро будет там выложено голосование. Пока мы ждем. Будем слушать дуэт Клан Карусел, их танцевальную тему «Райд». Ну а дабл хит совсем скоро.

0: на Европе плюс.
1: Голосование первое, ребята, на сегодня. Конечно, вообще в целом уикенд у нас продолжается. Вчера было, сегодня. Так что мы не первую биту проводим в эти выходные. Но сегодня у нас начинается все интересно с электронных суперстаров. Дэнс-поп-звезды вообще в целом много на себя берут. Много перепробовали стилей. И хиты у них потрясающие, это 100%. Рассказываю, кто есть кто. Ну и, конечно, напоминаю, надо прямо сейчас, когда расскажу, зайти в нашу группу в ВК и проголосовать там. Европа Плюс, официальное сообщество ВКонтакте. Рассказываю, как и обещал. Этот коллектив стал первым азиатско-американским проектом, которому удалось возглавить главный музыкальный чарт США в 21 веке. Это команда Far East Movement. Легендарные ребята. Есть еще французский диджей, который начинал карьеру с граффити и уличного искусства, а позже стал одним из самых востребованных продюсеров мировой музыкальной сцены. Потрясающий диджей Снейк. Много работ и с Джастином Бибером, да и вообще в целом есть интересные темы. И, конечно, есть интересная новость для тебя. Только тебе решать, кто будет лучшим в этой битве. Кто выиграет, ты прямо сейчас решишь, если зайдешь в нашу группу ВКонтакте, в наше сообщество в ВК, и проголосуешь за одного из артистов. Это либо Far East Movement, либо DJ Snake. Буквально 3 минуты, и мы будем подводить итоги, так что голосуй быстрее.
0: Дабл хит на Европе.

0: на Европе плюс.
1: Это Double Hit в крутом уикенде. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. У нас все решается молниеносно здесь. Вот раз зашел, проголосовал в ВК, и сразу голос появился, и сразу все видно, кто вырывается вперед. Все, мы подводим итог. Смотрим, кто стал лучшим в этой битве. И либо Forest Movement команда, либо DJ Snake, электронные суперзвезды в этой битве у нас. Рассказываю про них, ну или про него, не знаю, как получится. Один из клипов этого артиста снимали прямо в центре Парижа, и видео настолько быстро набрало просмотры, что несколько дней держалась в мировых трендах Ютуба. Аж вот так вот. С результатом 54% голосов побеждает DJ Snake. Одолел команду Forest Movement, поэтому вот тебе победитель, твой любимец. Будем слушать два трека DJ Snake прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Double Hit на Европе.

0: твой выбор, твой любимчик. И обязательно будет еще одна битва в этом крутом уикенде. Чуть-чуть попозже. Пока. Ждем гороскоп. Скоро еще ждем BTS, их история Swim. Будет Earbox и Graceland. Все это впереди.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: А не будет Россию?
8: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вики.
9: Смешать.
10: Встряхнуть.
9: И включить.
7: Бригада У.
8: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: wanna type. Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 17 мая, воскресенье, Овны. Появятся планы, в осуществлении которых с радостью помогут друзья. Прекрасно. Тельцы, не исключены предложения, связанные со сменой работы или должности. Близнецы, напомните о себе тем, с кем вы раньше сотрудничали. Раки, трудитесь ради собственного светлого будущего, а не на зависть кому-либо. Львы, не поддавайтесь дурному настроению, у вас ведь все прекрасно. Зачем это все? Девы, помните, что люди, которым вы дороги, всегда будут на вашей стороне. Весы, ваши лучшие качества сегодня не останутся незамеченными. Скорпионы, не стоит открывать свои секреты и лайфхаки всем подряд. Стрельцы, вероятно, незапланированные приятные поездки. Козероги, могут открыться новые перспективы в деловой сфере, так что постарайтесь их случайно не закрыть. Водолеи, ваша инициатива уже была наказуема, а сегодня она порадует приятными последствиями. И рыбы, представители знака, сегодня добьются заметного прогресса в работе.

0: Second Voice и работа под названием Let Me Be в крутом уикенде на Европе Плюс. 22 место. Не там, там не про это сказали. Это как будто перевожу, синхронный перевод. 22 место в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Ты можешь проголосовать за эту работу. Если тебе она нравится по душе, то заходи, сайт, мобильное приложение, поддерживай, голосуй. Можешь выбирать кого-то другого, любого другого из артистов. Может быть, это будет Ваня Дмитриенко. Послушаем его работу «Ртуть» скоро тоже. Будет и Brax XTN с треком «Pay to Exist». Все это впереди в крутом уикенде. Дождись!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: хип-хоп суперстар Ever Since You Left Me, так называется его работа на Европе Плюс. С хип-хопом мы разобрались, все, галочку поставили, хип-хоп хиты послушали. Оно. А у нас дальше больше хитов, больше музыки, разнообразие, все наше, это наше любимое. Будут братья Бенасси, величайший итальянский танцевальный дуэт, их работа Make Me Feel, послушаем. Будет Билли Айлиш и прекрасная работа Birds of Feather, и поп-звучание, и немножко роковое, все там внутри. Все послушаем скоро, и, конечно, скоро будем слушать продолжение крутого уикенда. В новом часе подарки, классный контент, все там, все лови.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
6: 17+. Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Тати Бенасси, Make Me Feel, танцевальная классика в конце часа на Европе+. Впереди больше хитов и больше музыки, будет продолжение крутого уикенда. Игры, контент, все будет, дождись.
1: Европа+, радио номер один в России.
0: В Москве 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро. Фрагменты беспилотника упали в столичном аэропорту Шереметьево. Болгария победила на Евровидении, и животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Об этом прямо сейчас. Итак, фрагменты беспилотника упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В сообщении говорится, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы. Ночью, напомню, Москва и область подверглись массированной атаке украинских дронов. По последним данным, погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Болгария впервые стала победителем конкурса Евровидения. По совокупности голосования членов жюри и зрителей первое место заняла болгарская певица Дара. Израиль занял второе место, третье — Румыния. Конкурс в этот раз проходил в Австрии, поскольку в прошлом году победителем стал певец из этой страны. А из-за участия Израиля в этом году Евровидение бойкотировали 5 стран: Ирландия, Испания, Исландия, Нидерланды и Словения. Чайник для китайского императора продали на аукционе в Гонконге за 2 миллиона фунтов стерлингов. Это почти 200 миллионов рублей. Артефакт приобрела частная азиатская компания. Итоговая цена превысила предварительную оценку аукционного дома. Чайник 18 века был изготовлен из белого нефрита для китайского императора Цаньлуна. Несмотря на возраст более 2 столетий, предмет сохранился практически в идеальном состоянии. Синоптики предупредили о риске солнечных ожогов в столичном регионе. Жители Москвы области призывают носить головные уборы и очки. Также необходимо следить за ультрафиолетовым индексом на улице, пока солнце находится высоко. Об этом заявила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Синоптик посоветовала носить светлую одежду и головные уборы с полями, чтобы защитить от ожогов уши. Соблюдать эти правила важно в мае, начале июня, пока не появится легкий загар. Животные московского зоопарка начали сезон уличных прогулок. Это, например, карликовый бегемот Ксюша, медоеды и сурикаты. Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов. Ранее на Большой пруд, старой территории столичного зоопарка, вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере, где поддерживалась комфортная для них температура. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра и прекрасного дня.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: 26+.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: И снова всем привет. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается, и вот что делаем в этом часе. Скоро будем слушать горячую новинку, трек, который в себя включил одного из главных музыкантов в электронной индустрии и второго из поп-индустрии. А вместе выдали нам, ну, в общем, послушаем, что они нам выдали, что-то интересное наверняка. Есть еще игра, в которой есть два участника, классные подарки, это игра пинг-понг, конечно, в этом часе тоже ее ждем. Еще будет классная музыка. В ближайшее время Хужель, Джамайкан, классная и колоритная история будет. Авалон Рокстон и Вертиго. Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Ох, что за новинка горячая сегодня, ребята, у нас. Классная тема. Два электронный суперстар и поп-суперзвезда Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Как-то так сложилось, что еще в далеком 2014 году, страшно говорить далеком, но это правда уже давно было, они записали работу совместную. Называлась она тогда Rewind Repeated. Так, вот такой трек. Но как-то так получилось, что официально они его не выпустили. И вот, спустя многие годы, эта работа вышла в свет. Вот говорят, что источники говорят, что 11-12 лет прошло, потому что в 14 году они записали, в 15-м Гаррикс сыграл на одном из фестивалей музыкальных. В общем, вот спустя эти годы все, наконец-то, они выдали нам горячую новинку. Трек под названием «Repeated» от Мартина Гаррикса и Эда Ширана. Послушаем.

0: Пятая елка в крутом уикенде, работа проще. И проще некуда. Ну, надо было эту подводку как-то сделать. Уж простите. Проще некуда, ребята, выиграть классный приз здесь, на Европе Плюс. Скоро. Потому что мы ждем игру «Пинг-понг». Она буквально через, ну ладно, совсем-совсем скоро. Так что дождитесь. Участников двое. Шансов выиграть довольно много. И подарки, конечно, классные. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Жди. Будет еще классная музыка. Скоро Black Eyed Peas, «Where is the love?». Работа величайшая. Будет и Зейн с треком «Die for me». Все это скоро.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Сломалось. 300 ровно. 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой».

0: снаряжение. Масштаб шоу. Суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Продолжается он вместе с игрой под названием «Пинг-понг». Прямо сейчас у тебя есть возможность забрать тебе классный наш мерч эксклюзивный, подарок, который наверняка тебе нужен, пригодится, ты мечтаешь. Ну, есть многие, кто хотят себе в копилку подарков наш классный мерч. И для того, чтобы его забрать, нужно позвонить, да, 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Ловим в эфире двух участников. Звоните, шансы дозвониться есть вполне себе. Удачи!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
11: Мой факт про курицу был первым.
12: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
10: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европы Плюс.
13: Выбирай мэра фактового зала в «Бригаде У». Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
14: Фактовый зал.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Играем в пинг-понг. Классная игра, классная. Сложная, но классная. Сложная, потому что, конечно, в воскресенье утром, даже днем, если... Вот представьте, скажут так, так, быстро сочиняй слова. Чего? Какие слова? Но наши слушатели, они самые крутые, поэтому у них все получится. Они сейчас попытаются выиграть себе классный подарок. Наш мерч от Европы Плюс. Знакомимся с ними. Во-первых, есть Иван. Иван из Нижнего Новгорода. Иван, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, привет.
1: Иван. Слышно, все хорошо? Все окей со связью?
2: Да, привет.
1: Супер, привет. Иван, есть еще один участник, его зовут Андрей, и он тоже из Нижнего Новгорода. Так вот вышло сегодня, так получилось. Андрей, привет, доброе утро тоже.
3: Привет, Европлюс.
1: Привет, Нижегородская битва какая-то, всероссийская. Ребята, так вышло, у нас все по-честному, вы позвонили, я вас вывел в эфир, когда нужно. К нам Иван дозвонился чуть-чуть пораньше, Андрей чуть попозже, вот, собственно, вот вы и есть оба. Значит, рассказываю, у нас игра называется пинг-понг. Надо выиграть себе подарок, есть наша стильная, классная, оверсайзная футболка от Европы Плюс, эксклюзивная вещица, которую можно себе забрать. Что нужно сделать? Я вам скажу слово, вы это слово запомните, можете записать себе куда-нибудь в телефоне, на бумажке, как угодно. Самое главное, в течение минуты по очереди вы должны придумывать новые слова. То есть берете буквы этого слова и сочиняете новые слова. Все более-менее понятно по правилам. Окей? Иван, слышно? Нормально?
2: Да, обычно.
1: Андрей, окей? Понятно все? Все хорошо?
2: Да.
1: Ну тогда запоминайте слово, пишите себе его или где-то нацарапайте на столе. Слово «шоколад» сегодня. Шоколад. Прям по буквам вам сказал. Начинает у нас Иван, он дозвонился чуть-чуть пораньше. Иван, время пошло. Давай. Ну погнали.
2: Так, шок.
1: Шок, есть такое слово. Андрей.
3: Кол.
1: Кол, хорошо. Мы идем пока по легкому пути. Иван, давай. Давай. Еще раз.
2: Лап.
1: Ну, окей, хорошо. Андрей?
3: Ад.
1: Есть такой, наверное. Иван?
2: Школа.
1: Классно, молодец. Андрей?
3: Док.
1: Ну, пускай, ладно, так и быть. Иван?
2: Лошадь.
1: Еще погромче чуть-чуть.
2: Ложка.
1: Там же... Какая буква-то там? Погоди. Не ж... Же? Ше? Я не сдал. Я не сдал, кажется, правила русского. А знаете, что получается? Поскольку я ничего не помню, у нас получается по 3 правильных ответа у каждого, а значит, я вас могу обоих поздравить, потому что каждому достается по футболке фирменной от Европы Плюс. Ура! С этим вас и поздравляю. Ура. Вы большие молодцы. Круто, что вы дозвонились, попали в эфир и сыграли вместе с нами. Здорово! Рады хоть чуть-чуть-то.
3: Супер!
1: Ура!
3: Отлично.
1: Это для вас, ребята.
3: Ура.
1: Все, вам хорошего дня, классного продолжения уикенда и пока-пока! Удачи вам! И классной музыки, конечно. Адам Лэмберт будет. Его легендарная тема «Гост Таун» прямо сейчас. Ура!

0: Это команда Tokyo Hotel, их California Nights. Классная поп-рок тема почти в конце часа здесь, в крутом уикенде на Европе Плюс. Но мы еще послушаем пару работ тоже отличных. Будет легендарная история от Маранди «Save Me». Будет один из главных хитов последних полутора лет или года, может быть, это Зиверт и Айсгергерт, их история «Банк». Все это скоро, все на Европе Плюс. Лови!
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан.
16: I've been a throw up the sex in a
15: K-pop. Рок. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: этом оранжевая их работа «Save Me» в крутом уикенде на Европе Плюс в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Продолжим крутой уикенд вместе с еще одной битвой дабл-хита. Там суперзвезды. Все, как мы с тобой любим. Все скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 11 утра в Москве.

0: Европе Плюс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду еще часок вместе с вами. Лучшую музыку, конечно, буду ставить. Причем в двойном объеме. Два трека подряд. Потому что это дабл-хит, он будет скоро. Голосование будет тоже скоро. Где будет все, я тебе расскажу тоже скоро. Пока еще быстрее послушаем Offenbach, команду Offenbach, их работу Miles Away.

0: на Европе плюс.
1: Вот и он, ребята, дабл хит, еще пара артистов в битве в новой. И кто будет звучать в двойном объеме, у нас решаешь только ты. Причем сделать это удобно в нашей группе в ВК, в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Заходишь, выбираешь одну из артисток, которые у нас сегодня, и решаешь, кого будем слушать дальше в прям два трека подряд. Рассказываю про первую. Эта артистка любит стиль 80-х настолько, что вдохновляется модой и музыкой той эпохи не только для клипов, но и для сценических образов. Образов, как мы это видим, везде. Это прекрасная Зиверт. Да, разная, но вот в последнее время такая, и это круто. Эта певица, есть еще девушка, эта певица в детстве серьезно занималась танцами, даже мечтала о профессиональной хореографической карьере, пока все не изменил интерес к музыке, настоящий интерес. И это круто, это Мари Краймбрери.
2: Танцую, как будто рядом океан.
1: Вот такая пара артистов в этой битве. Это Зиверт и Мари Краймбрери. И решать тебе, кто станет лучше. Надо проголосовать за одну из артисток в нашей группе ВК Европа Плюс, официальное сообщество ВКонтакте. Заходишь, выбираешь, голосуешь. Буквально 4-5 минут, и мы будем подводить итоги. Так что быстрее заходи и выбирай.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Вот они, две суперзвезды в нашей российской, на нашей, точнее, российской поп-сцене. Зиверт и Мари Краймбрери, обе, конечно, насобирали голосов в нашей официальной группе в ВК, в нашем сообществе ВКонтакте. И я тебе расскажу, кто стал лучшим, кого будем слушать мы дальше здесь, на Европе Плюс, в двойном объеме. Говорят, что перед тем, как выйти на большую сцену, она долго записывала демо дома, выкладывала их в сеть, а теперь ее песни знают далеко за пределами СНГ. Пока непонятно, да? Ну, сейчас расскажу. 78% голосов в нашей группе ВКонтакте за Зиверт. Зиверт стала победителем этой битвы. Послушаем два ее трека прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе+.

0: Эда Зиверт. Вы, конечно, не узнали. Победительница дабл-хита и два ее трека «Wake Up» и трек «Life». Вот тебе, пожалуйста. И, конечно же, больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Тоже лови. Будет Феликс Йен и Жасмин Томпсон. Их уже такая легендарная история. И «Nobody». Также будет Эбон и Халлоу. И мод с работой «Намек на нас». Все это впереди, в крутом уикенде. Все совсем скоро. Обязательно дождись.
1: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: Окрутись! Айс еще круче.
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
12: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удачи!

0: 80 30.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Медузы, танцевальный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Но, конечно, помимо музыки есть еще интересные новости. Если ты любишь классную поп-музыку, то завтра для тебя начнется... завтра будет день X, короче говоря. У нас завтра начнется розыгрыш 100 билетов на сольный концерт Вани Дмитриенко. Реальное шоу с невероятным размахом, говорят. Пройдет 2 августа на стадионе Лужники и не где-нибудь, так что обязательно выигрывайте. Я вам желаю удачи. Завтра все начнется. Почитайте на europaplus.ru, как, где, во сколько все будет происходить. Так что welcome. Шансы велики. 100 билетов — это много. А еще есть, конечно, классная музыка. Прямо здесь, сейчас ждать не нужно. Нужно слушать Алекса Уоррена и его работу Fever Dream в крутом уикенде.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе+. По будням в 13 часов. Включай, слушай и

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Европа Плюс представляет.
3: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
2: в триллере
3: «Опасные отношения».
2: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это электронный суперстар Тиесто, Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс, почти в конце часа, в крутом уикенде. Но у нас есть еще одна легендарная история, без нее какой уикенд? Это, конечно же, Розе и Бруно Марс, работа «Апати». Послушаем, один из главных хитов за последние полтора-два года, это 100%. Есть еще один R&B хит, который уже на протяжении лет 20 нас всех радует. Это, конечно, Нелли и Келли Роланд и их «Вечная дилемма». Все это впереди.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Клиент 61.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс дилемма, дилемма, которая стала вечной, вечным хитом от Нелли и Келли Роланд в финале этого часа на радиостанции «Номер один в России». Дилемма, которая стала вечной. Вот такой каламбур. Дальше здесь на радиостанции «Номер один в России» еще больше хитов и больше музыки. Поймаем BTS, будем вместе с ними делать движение Swim. Еще скоро здесь We Out, No One Lives, This Discotheque Life и «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Swims на Европе Плюс, он же Mr. Know-It-All. Это одна из последних крутых новинок от музыканта Тедди Свимса. Да, мы с нетерпением ждем Тедди на первой строчке нашего чарта Еврохит

0: Реклама.
1: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно!
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
3: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
4: Ага, а кто за билеты будет платить?
3: Кто-кто? Пушкин!
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: обожаю, когда артист в любую свою песню вставляет ла-ла-ла. Это всегда удобно, да, если не знаешь текст песни, если еще не успел выучить. Зато мы можем не сидеть в стороне, можем подпевать в такт, в ритм и ловить это крутое настроение артиста. Мари Краймбрери только что на Европе Плюс. Давай не ждать, и я согласен. Давайте не ждать, давайте включать лучшие хиты этой планеты. Впереди на Европе Плюс здесь Биби Рекс и Фейтлесс, New Religion. Чуть раньше здесь AJR, Week и Galaxy. Уже через пару минут от проекта Кунгс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 ФЗ.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: До открытия станции Ростов-гора осталось 6 дней.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cyberex запланировала выпуск 4-го студийного альбома, альбома Dirty Blonde, который 12 июня уже обещает быть. New Religion — яркий сингл с предстоящего диска, там еще будет 13 треков, так что мы ждем большую музыкальную новинку от Cyberex и, конечно, добавим прямо сейчас больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Sia, Kylie Minogue и их хит на двоих «Dance Alone».
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
11: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Crazy трек, который можно назвать легендой и даже, кстати, спорить, наверное, никто не будет, правда же? Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов, еще больше музыки, все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

0: На Европе Плюс только на секунду, на минуточку. Представьте себе, что есть такие люди, которые говорят: «I can wait, я просто не могу дождаться понедельника, я так хочу снова на работу, снова хочу понедельник». Есть такие люди, есть такие счастливые люди, которые любят работать, любят отдыхать. Да, и будем с вами стремиться к этому классному балансу. Но если что, на всякий случай, да, включайте завтра в бригаду У с 7 до 10 с нолями по Москве. Вэл и Вики знают, что делать, если утро вдруг, да, как-то начиналось не так, как вам хотелось. Да, бригада У будет ждать вас. Пока же впереди нас ждет Леони и Имран, The Weeknd. Еще впереди Алиф Арбин и Imagine Dragons.
1: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор».

0: А у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Ммм, вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
1: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ваше тело, если ваши батя уже танцуют вовсю, тогда осталось найти новое направление, куда отправиться танцевать в ритмах танца. Во всяком случае, прямо сейчас встречаем Марата Ахметова. Марат все расскажет. Марат, вам слово.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино в прокат. На этой неделе вышел российский триллер «Аэропорт». По сюжету 9 пассажиров рейса «Перми-Анталья» оказываются заперты в зоне пограничного контроля. Двери не открываются, связи нет, а выбраться наружу невозможно. Разобраться в странном сбое пытается Владимир, любитель тру-крайма, который быстро начинает подозревать, что происходящее совсем не случайность. Главные роли в детективе сыграли Роман Курцын, Камиль Ларин и Валентина Мазунина. В столице проходит Московская музейная неделя. В рамках нее каждый месяц бесплатно можно посетить свыше 30 музеев, галерей и заповедников. У каждого свой день для бесплатного посещения. Например, сегодня бесплатно можно попасть в музей Булгакова, галерею Шилова, дом Гоголя, дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и галереи объединения выставочные залы Москвы. Предварительно нужно оформить бесплатный электронный билет. Все детали можно найти на портале mos.ru. В Московском губернском театре сегодня «Дама с собачкой». Спектакль по одному из известных рассказов Чехова поставила режиссер Алла Решетникова. В центре сюжета Дмитрий Гуров. Он заполняет свои дни поисками любовных приключений, цинично оправдывая пристрастие несчастливой семейной жизнью. И все шло бы и дальше по накатанной колее, не случись однажды встреча с женщиной. Все началось как курортный роман, но обернулось тем, что было неведомо для обоих любовью. Начало спектакля в 7 вечера. Центр современного искусства «Винзавод» в эти выходные принимает фестиваль «Керамания». Это крупный маркет современной керамики и авторских ремесел. Более 130 мастеров представили посуду, украшения, интерьерные объекты, арт-предметы из керамики, стекла, дерева и текстиля. Пространство фестиваля построено как открытая мастерская. Гости могут наблюдать за работой авторов, участвовать в мастер-классах по лепке, мозаике и свободно работать с глиной в специальной зоне. Вход свободный. Столичное метро отмечает 91-й день рождения. В честь праздника на кольцевой линии сегодня до 8 вечера проходит парад поездов. Участвуют в нем 9 составов разных лет. От ретро-поезда «Сокольники» и именной «Красной стрелы» до новейшего состава «Москва-2026». Прокатиться могут все желающие. Ну а на станции метро «Партизанская» организована выставка ретро-вагонов и спецтехники, которая обычно скрыта от глаз пассажиров. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: Только что на радиостанции номер один России. Мы танцуем дальше. Мы отдыхаем здесь вместе на Европе Плюс. Компании классной музыки. Уже через пару минут встречайте мистера Зейна. Die for me. Да, вот так бывшие из One Direction активизировались и напомнили о себе громко в этом году. Все парни выпустили практически новые альбомы, новые синглы. Зейн тоже не остался в стороне. Die for me. Ждем через пару минут. Еще впереди Ваня Дмитриенко и Джейсон Деруло.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс погоды сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
16: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
17: Грузовики, за работу!
16: Анимация «Грузовички».
18: В большой премьере нужны маленькие зрители.
16: Возрастное ограничение 6+.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
20: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и «Ростовской». Ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
21: Больше хитов. Больше музыки.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

«Беги ко мне» в Лужники 2 августа на мое супершоу. Прежде чем бежать в Лужники 2 августа, здесь в Москве на супершоу Ваня Дмитриенко, загляните на наш сайт europaplus.ru, там вы узнаете, как забрать билет на концерт бесплатно. 100 билетов, целую сотню билетов на концерт Вани Дмитриенко мы готовы разыграть здесь до конца мая. Да, все подробности на сайте europaplus.ru. Слушай Европа Плюс и забирай свой билет на концерт Вани Дмитриенко.

0: встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 17+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Это суперхит Changes здесь, в финале этого часа на радиостанции номер один России. А дальше многое что изменится, но одно останется точно неизменным. Это суперхиты здесь, на Европе Плюс. В часе новом их еще больше. Встретим French Montana, Maxa B, Evo Max, Shanghai, а еще впереди Dominic Fike.
1: Европа Плюс. Радио номер один.
0: В столице уже 2 часа дня.

0: Догадайтесь, кто только что словил эйфорию этого парня. Доминик Файк только что до радиостанции номер один России. Да, мы двигаемся дальше. Через пару минут встретим еще одного классного музыканта из Великобритании. Это Алекс Уоррен. Алекс был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист» в этом году. Премию умыкнула и, в общем, заслуженно Оливия Дин. Но Алекс, конечно, был тоже по достоинству оценен. Fever Dream через пару минут. Ждем впереди. На Европе Плюс будет также Робин Шульц, Топики, Оакс, One by One и Ёлка совсем скоро. Проще, говорит, надо быть. Давайте попробуем. Скоро.
1: Реклама. Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубника. Клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
11: Вы согласны?
9: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
12: Мы отправляемся на Байкал!
9: Возрастное ограничение 0+.
13: Мы ищем дорогу на Байкал.
14: Вам туда, 800 километров.
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
15: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
17: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
18: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
19: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой» театральный. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
20: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
21: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Да, может и правда надо быть проще. Это елка только что на Европе Плюс. Давайте прямо сразу завтра в понедельник и попробуем совет от елки. Значит, перед выходом из дома, да, где-то перед зеркалом, возможно, уже улыбнуться себе. Возможно, не просто улыбнуться, но и посмеяться над собой. Зачем? Чтобы другим не досталось. Да, посмеяться над собой, чтобы другим не досталось. Ну, а всем достанутся точные хиты на Европе Плюс. Это проверено. Через пару минут с нами Cold от Post Malone. Встретим также осколки шведской хаус-мафии. Это Axwell Ingrosso, More Than You Know и Pinau, The Warrens. Новинка To Carison впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+. 20.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
3: Каждый день на телеканале «Солнце».
2: Категория 6+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулин представляет шоу Владимира Дерябкина 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
7: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: До открытия станции Ростов-гора осталось 6 дней.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: делать Swim вместе с BTS. И, конечно, желательно Diving to the Ocean. Это тоже про лето, заметки уже. Алок Зива и Portugal The Man. Совсем скоро, через пару минут здесь моя Мишель иногда и Green Day, пожалуйста.
1: Второе августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Леони и Калум Скотт на Европе Плюс. Да, здесь можно оставаться. Это радиостанция номер один России. Здесь классная музыка, здесь лучшие хиты этой планеты. Давай проверим через пару минут. Кедрик и Сиза, например, ждут вас. Встретим также музыкальную шкатулочку от Уилли Уильяма, его Эго. А еще будет классный музыкант Тедди Свимс и его новинка сезона Мистер Ноу Идол. Стоит дождаться.
1: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
3: Европа Плюс представляет.
4: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
9: Сломалась. 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники.

0: АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
1: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.ру.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Этот самый мистер знает все, но никто не знает, кто окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Никто, кроме вас, кстати. Да, только вы своими голосами решаете, выбираете 40 главных хитов каждой недели здесь на Европе+. На этот раз уже все известно. Итоги смотрите на сайте europaplus.ru. Ну а что будет в следующую пятницу? Голосуйте и узнаем, как всегда, в ближайшую пятницу от Алекса Мануилова в 14:00 по Москве. Пока же впереди возможные претенденты. Это мод, намек на нас. Чуть раньше здесь Оливер Три, Робин Шульц, Miss You, и через пару минут Брак 60 и Pay to Exist.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
8: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
11: в триллере
8: «Опасные отношения».
12: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европа Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, стоит нажать на ту самую кнопку и получить заветный результат. В эти полчаса на Европе плюс будет звучать новинка. Мы приближаем лето. Почувствуйте, прочувствуйте это. Чуть раньше Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places. А еще с нами Авалон Роксон и Where to Go. Что еще? Еще через пару минут здесь Илюшина, Дуа Липы и поймаем команду Aerosmith.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

0: Кит только что. Что это мы делаем, а? Мы приближаем лето. Все правильно. 17 мая сегодня, в воскресенье. Надеюсь, что в вашем городе великолепная погода. Значит, можно продолжать гулять, отдыхать, наслаждаться весной, которая уже превращается постепенно в лето. И все это в компании лучших хитов здесь, на Европе+. Впереди, правда, лучший с нами. Дамиан и Дэвид. Next Summer. Встретим также Зейна. Die for me. А еще наша любимая «Моя Мишель на малиновой луне». Скоро.
1: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
2: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
3: Вау!
4: Подробности на сайте большойкино.ру.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество – проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: До открытия станции Ростов-гора осталось 6 дней.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: А, как красиво! Это ваша, моя, наша любимая Майя Мишель только что на Европе Плюс и новая работа на Малиновой Луне. Как бы сказал сама Таня Ткачук, солистка группы Майя Мишель, блюз для знакомых медуз. Да, королева интерпретации музыкальных аллюзий только что здесь на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Спасибо за эту приятную прогулку и за приятное космическое путешествие. Даже здесь с нами крутейший Рой Ксоп, Here She Comes Again, будет также Tokyo Hotel, California Nights, и через пару минут здесь Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
9: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночи везде прекрасные, особенно когда наступает лето. Да, лето, летом хочется включить еще больше хитов, больше музыки, поймать, прочувствовать этот вайб. И мы сделаем это с вами уже совсем скоро, в ближайшие минуты. Здесь Кайра, Сор, встретим также Westlife и Solida. Сразу после здесь шоу Weekend Star и те, кто интересен вам.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
3: Спасибо.
1: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
5: Ура! Ура! Спасибо!
6: Ура!
7: Ура!
2: Вот, странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
8: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на билайн.ру 12+.
17: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
19: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
8: 12+.

0: часа на радиостанции номер один в России. Их визитная карточка Solid Da. Дальше здесь тоже будут хиты. Ну а еще Александр Генерозов, шоу Weekend Star и те, кто интересен вам. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 17:00.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проводит классная девушка. Она певица, она блогер, она актриса и просто очаровательная Аня Немченко. Аня, привет, добрый вечер.
4: Всем привет, всем здравствуйте. Хочу пожелать вам хорошего настроения тем, кто едет сейчас в пробки домой. И, конечно же, хочу передать привет нашим подписчикам. Я вас очень люблю.
2: Да. Слушай, но у нас за плечами длинные или короткие, вот тут уж у кого как, майские праздники, да, и мы, кажется, вот уже по традиции в эти майские праздники собрали все, цветение сакуры, сугробы, да, вообще. Тебе как вот от этой всей биполярки потихонечку привыкаешь на третий-то год, да, вот этого всего?
4: Я уже просто отпустила ситуацию и жду лета. Вот, я поняла, что весну уже ждать бессмысленно, поэтому жду просто лета.
2: Ну, а что касается самих праздничных дней, то вот я подозреваю, что праздники это для тех, кто работает в офисе, да, вот выходные.
4: Да, вы совершенно правы.
2: А для людей как-то вот воскресенье бы вырвать.
4: Нет, у нас даже воскресенья нет, и праздничных нет, мы, в общем, работаем.
2: А все-таки как-то ты все равно, ну, вокруг себя вот этот вайб ощущаешь, что страна ушла, вот кто-то там с рассадой поехал, да, кто-то там, да, не
4: конечно,
2: знаю, шашлычный дым поднимается
4: конечно,
2: со всех сторон.
4: Конечно, я смотрела, знаете, в интернете как раз листала разные видео, и смотрю, блин, те на шашлыках. Я говорю, Дим, ну раз мы не можем пожарить свой шашлык, давай хотя бы закажем какую-нибудь доставку. Прям так хотелось шашлыка с лучком. И мы так и сделали.
2: Итак, это Аня Немченко. Она сегодня с нами в течение часа на Европе Плюс. Поговорим с ней о всех ее гранях таланта. Стоит послушать.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Тот самый случай, когда три в одном. И актриса, и блогер, и музыкант Аня Немченко сегодня с нами. Ну и все-таки вот так, и все-таки твой аккаунт в одной какой-то там соцсети называется Немченко Actress.
3: Yes, of course.
2: Да, да, да. И что как бы рассказывает о приоритетах, ну вот как-то так получается, что вроде бы не о текущих. То есть ты актерскую историю немножечко, вот если даже посмотреть по сайтам профильным, поставила на паузу?
3: Да, я вообще начну с того, что в принципе мы начали вести блог для того, чтобы меня стали больше и лучше звать в кино сниматься. Но как-то так все закрутилось, завертелось, и на самом деле предложение в кино есть. Я очень люблю кино, кинопроизводство, и я очень хочу сниматься. Как бы я эту мысль не покидаю. Дима мой в курсе. Вот. Но пока что, к сожалению, как бы предложения были, но не было вот того самого проекта, вот того самого классного сценария, режиссера, продакшена, куда бы я прям такая сказала: все, ребята, я очень хочу в этом фильме сняться, и я иду туда.
2: Ничего себе. То есть у тебя такая ситуация разборчивости, когда ну вот да, спасибо, но это не мое. То есть могу себе позволить.
3: К счастью, да. Потому что раньше было иначе. Правда, вот скажу. А сейчас, как бы, когда присылают проекты, я понимаю, что, возможно, проект хороший, но, например, там какая-то второстепенная роль. А я не могу сейчас себе позволить уйти на второстепенную роль, потому что люди, которые меня знают, которые меня смотрят, они хотят прийти в кино или там включить сериал и посмотреть полноценный фильм со мной. Ну, как бы, в хорошей роли, а не прийти, как бы, посмотреть 3 минуты и все.
2: А знаешь, какие бывают 3 минуты, что мастера эпизодов, правда?
3: Безусловно, но я же буду как бы объявлять об этом в своих социальных сетях, говорить: ребят, вот со мной выходит новый фильм, идите все, посмотрите, для меня важно.
2: И у меня вот как раз 45 сезонов.
3: И у меня там 3 слова, понимаете? Ну вот кому это надо?
2: Понятно. А если в общем рассмотреть киномир, вот в сравнении с другим, там, с музыкальным миром, который ты сейчас тоже хорошенько так попробовал на зуб, и с миром видеопродакшена, он какой? Он более бардачный, более хаотический, да, вот мир кино, потому что ведь это же огромный механизм. Я тебя озадачил. Приехали.
3: Да, прямо озадачили. Ну, мир кино, он тоже классный. Вот знаете, вот есть певцы, потому что я была и в этой компании, потому что мое первое высшее образование все-таки музыкальное. Я училась на певицу, и потом я училась на актрису. Это, конечно, две разные ниши, и настроение в этих нишах тоже разное, но и там весело. Вот. Просто актеры, они такие более взбалмошные, они более...
2: Знаем, знаем.
3: Отпускают себя, что ли, вот ничего не боятся, не стесняются, как-то так.
2: Ну, глядя на тебя, не скажу, что ты не отпускаешь себя, ты, ну, может, не взбалмошная, да, но мне кажется, ты хорошо себя умеешь отпускать, да.
3: Нас смотрят дети.
2: Ладно, просто напомню всем, что с нами сегодня Аня Немченко. Мы продолжим совсем скоро на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Снимает смешные танцевальные челленджи, в кино и сериалах тоже отмечается. Да еще и песни пишет Анна Немченко. Сегодня с нами на Европе Плюс, так улыбается.
3: Приятно. Всем привет, да, еще раз.
2: Слушай, ну музыку ты пришла относительно-то недавно. Да, ну я имею в виду вот в...
3: Это был мой второй заход, скажем так.
2: Да, второй заход относительно недавний, но сразу на крутой лейбл. Ты Вельветовка. Да, вот Вельветовка.
3: Да.
2: Слово, да? А у нас просто год назад Алена Михайлова была, это легендарная. Вот, и я тебя поздравляю с крутым местом, во-первых.
3: Спасибо,
2: да,
3: большое.
2: А, Мария ее мамой называет, а ты как зовешь?
3: Мама крестная. Давайте так.
2: Ну, тебе так хорошо все зашло. Тебе легко было найти в музыке своего слушателя, да? Вот мы же все конкурируем за внимание, да? Вот это самая драгоценная валюта, да? Как сейчас все говорят.
3: Да, вот знаете, когда был мой первый заход, мне просто есть чем сравнить. В свой первый заход я выходила на сцену, и меня никто там не ждал. Никто не слушал, потому что я была никому неизвестным артистом. То в этот раз, когда я зашла в музыку, меня много кто уже знал. И меня ждали. И мы были в шоке, когда приехали в Оренбург, потому что в Оренбурге было 5000 человек, и около 3-4 тысяч человек еще не попали, их не пустили, потому что площадка сама просто по себе не позволяла. И в Нижнем Новгороде пришло 25 тысяч человек. У меня был шок, когда я вышла на сцену. Даже вот когда мы подъезжали, я и ребятам на сцене это говорила, мы подъезжаем, а я не пойму, идет колонна из людей, пробка из машин, я не понимаю, это что, все ко мне? И вот тут у меня прям вот подошли слезы, правда, на глазах, и это такое невероятное чувство, вот на такую аудиторию, на такое количество людей, я, пожалуй, в первый раз выступала. 25 тысяч человек, это было серьезно.
2: Класс. Ну, сейчас у тебя вышел трек по городам, и он вроде бы как намекает даже на какие-то туры, не?
3: Конечно, так, да.
2: Конечно.
3: У нас в будущем стоит это в планах.
2: Материал, да?
3: Нет, еще вот набираем.
2: Классно. Вот это мне нравится вообще такая уверенность. Да, конечно. Нет, набираем, да. Ладно, что-то пропустили. Ищите нас в подкастах. Так советую я и наши гости. Актриса, певица и, конечно же, блогер Аня Немченко. Мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
4: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
4: Военная драма «Литвяк».
7: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Села где?
9: Вот здесь.
8: Прекрасно, у немцев, да?
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябина. 17 мая на парковке «Мегамаг» 0+.
13: Меня зовут Максим Арчухов, бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
9: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
14: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
1: Больше хитов.
4: Больше музыки.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
0: Плюс.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Родилась в Снежном, которая совсем даже и не снежная, а вполне себе, вопреки названию, южная, а зажигает по всей России. Аня Немченко сегодня с нами на Европе Плюс. Знаешь, вот детские истории звезд всегда, они вот немножко как бы чем-то... наверное, похоже, да, и актер. Я с детства хотел, вот я прям устраивал какие-то для перед родителями сценки, да, я хотел это, я пел фен, не знаю, там, да,

0: просто, знаешь, путешественникам надо стать, для этого есть определенный какой-то толчок всегда. Вот, он рассказал свою личную историю, да. А, вот, просто так вот человеку дай денег, он не будет путешествовать, он сядет у себя на участке. Вот, и мне кажется, вот, ну, и с артистическим призванием что-то такое, да, какой-то толчок должен быть.
1: Да, нет? Безусловно. Когда мне было 8 лет, мама сказала, просто у нас в городе, вот в Снежном, было два варианта. Или танцы, или скрипка. Я не захотела идти на скрипку. Я сказала, давай танцы. Мне это больше по душе. И я много лет, на самом деле, сколько, почти 10 лет, занималась танцами профессионально. И мне это очень нравилось. Мне очень нравилось выгрызать себе роль артистки, солистки. Вот, я солировала в этом коллективе. Мы много гастролировали, ездили по разным конкурсам. Но в какой-то момент я поняла, что как будто бы мне этого мало. Как будто бы мне недостаточно
0: маловато будет, как
1: быть
0: мультик,
1: на
0: да?
1: сцене, где я не одна, где есть еще все-таки коллектив. Вот, и я поняла, что я хочу петь и хочу солировать в качестве певицы.
0: Ну, так-то да. А, и тут все-таки кино где-то получается, оно
1: сбоку. Ну, нет, кино это уже было дальше. Кино — это жизнь меня так завела в кино.
0: Вот так вот. После маленькой паузы подкинем наши гости и быстрых вопросиков, а я напомню всем, что с нами сегодня Аня Немченко. Не пропустите самое интересное.
2: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
3: С Александром Генерозовым на Европе+. Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Аня Немченко, хотя одно время она себя сама называла стрекозой.
3: Боже, откуда вы

0: Да? Где вы это нашли?
1: В Европе Плюс есть такая штука под названием интернет. Она где-то была еще и совсем недавно, и, возможно, будет в будущем. Сейчас не везде. А слов минимум, информации максимум. Вопрос кратко, ответ как захочешь. Посмотреть идею для ролика у кого-то. Это как вообще? Плагиат? Или это норма, скажем, голосом Малышевой, да? Или спрячем все это за красивым словом «оммаж»?
0: Слушайте, это нормально, но важно то, как ты это преподносишь. Мы много берем роликов. Во-первых, есть такое понятие, как тренды, которые переснимают все.
1: Ну, да.
0: Но даже если это не тренд, и ты у кого-то что-то подсмотрел, важно то это преподнести в своей интерпретации. И это уже будет по-другому, и это творчество, которое уже будет выглядеть по-другому. Это же здорово.
1: Ты более-менее представляешь, насколько ролик может выстрелить? Или это по-разному всегда?
0: Это всегда по-разному.
1: То есть колесо фортуны такое?
0: Нет, на самом деле, когда мы вот уже смотрим там смонтированный ролик, мы понимаем, там, блин, ну вот этот точно круто соберет. А бывает такое, что смотришь, как будто бы средний ролик. А он выстреливает просто на какие-то невероятные цифры. Ты думаешь, да что в нем такого? Но вот людям чем-то понравилось, чем-то зацепило.
1: Все истории коротких роликов имеют такую немножко... Вот со всеми говорю, и это общая история, что никогда не угадаешь. Вот. Но тем, наверное, и здорово заниматься.
0: Ну, у нас не... Да. Я не соглашусь, у нас не короткие ролики.
1: Не короткие.
0: У нас трехминутные ролики. Это очень
1: это
0: много.
1: Длинные ролики.
0: Да, для социальных сетей это очень много.
1: Ты всегда веселая и позитивная, по крайней мере, в кадре. А что может заставить всплакнуть тебя?
0: Ой, да все что угодно, на самом деле.
1: Запросто, да?
0: Да, песня заиграла, и я начала плакать, что-то вспомнила. Я, на самом деле, очень сентиментальный человек. Плюс из-за того, что я актриса, у меня очень подвижная психика. И как бы, ну, я ничего там плохого не вижу. Я могу и поплакать, и позлиться, и быть и не в настроении. Мой муж знаком с этими ситуациями. Вот, бывает по-всякому.
1: У тебя дочка Аглая, и хочется узнать, это все-таки от Достоевского или в честь современницы нашей?
0: Нет,
1: еще одна Аглая?
0: Это по Достоевскому, да. Потому что, когда я училась во ВГИКе, мы на втором курсе делали самостоятельные отрывки, и мы ставили «Идиота», и я играла Аглаю Ивановну. И я, когда разбирала эту роль, думаю, господи, ну что ж за имя такое? Прямо оно мне так запало, оно мне так понравилось. Аглая, как же красиво. Думаю, если у меня когда-то будет дочь, я ее назову Аглаей.
1: Вот это планинг вообще, конечно, 99 уровня. И вокал чувствуешь мгновенно в треках, которые слышишь?
0: Я в этом, честно скажу, не сильна. Я недавно узнала вообще про существование ИИ. Я в этом динозавр. Но да, на самом деле это слышно. Вот сейчас, когда мне говорят, там, это ИИ или живой вокал, я вот прям сразу угадываю.
1: Гороскопы, натальные карты, бла-бла-бла или твое все-таки?
0: Ой, я люблю, обожаю гороскопчик почитать, чтоб мне наталочку разложили, я такое люблю.
1: 31 мая в один день с тобой родились такие замечательные близнецы, как Клинт Иствуд, Уолт Уитмен, поэт американец. Ну и разбавим этот американский компонент нашими. Наташка Королева и да, давай добавлю еще Олю Петрикову с «Матч ТВ», потому что она недавно ко мне в гости приходила.
0: Серьезно?
1: Красотка. Да.
0: Я даже не знала.
1: С кем бы ты из них что-нибудь такое замутила бы, не знаю, выбор одного человека только. А может, еще кого-нибудь знаешь из 31 мая?
0: На самом деле, нет, у меня есть знакомые с 31 мая, но они не медийные люди. Блин, я даже не знаю. Ну, наверное, Наташа Королева, потому что...
1: Желтые тюльпаны.
0: Нет, «Маленькая страна». Это песня моего детства. Вот.
1: Честно и откровенно на все вопросы Weekend Star отвечает Аня Немченко. Мы вернемся через пару минут.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Звездно и интересно. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
3: Алло. лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: Байк-центр.
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: И мы продолжаем шоу Weekend Star с Аней Немченко, актрисой, блогером и музыкантом. Вот блогер, такое слово, как будто бы оно сейчас стало вообще непонятным немножко.
2: Его очень начали обесценивать, как мне кажется.
1: А ты вот его считаешь прям практически профессией, да?
2: На самом деле, да. Блогер-инфлюенсер, еще есть такое слово. Прям вот более такое выразительное, скажем так. На самом деле, когда мы зашли в блог, мы поняли и ощутили на своей шкуре, как это тяжело. И как, какой это титанический труд, на самом деле, постоянно, 24/7, на протяжении многих лет генерировать контент, монтировать его, выкладывать, что-то получается, что-то не получается. На самом деле, это очень большой труд, который, к сожалению, обесценивают. Вот.
1: Как его можно обесценить, если ты делаешь хороший, качественный продукт, кто-то делает нехороший, некачественный продукт, твой же должен побеждать?
2: Нет, мы же говорим про тех, кто делает хороший, качественный продукт.
1: То есть все-таки вас слишком много с хорошими, качественными продуктами, да? А витринка-то всего одна, да, рекомендации.
2: Мне кажется, кто делает хороший, качественный продукт, их сразу видно. И сразу все понятно.
1: Я вот на тебя смотрю, и сразу видно, сразу понятно. Хороший, качественный продукт.
2: Ой, все, смущали. Спасибо большое.
1: Но у тебя на это большая достаточно команда, ведь это тоже вот надо всех, ты же чувствуешь ответственность, да, вот им надо всем.
2: Именно в блоге команда?
1: Да.
2: Да, это я, это мой муж и мой продюсер Дмитрий Меняйло, это Михаил Меняйло, родной брат Димы, и наш директор Руслан. Руслан Псарий. Это такой основной костяк в нашем блоге. Еще есть, конечно, папа, еще есть Антоша, дядя Толя. В общем, вот.
1: Ладно, я тебе прокинул уже так про всплакнуть, но давай я глубже в это все-таки поковыряюсь. Прости, я журналист, да? Вот пишут же, что за улыбкой, да, всегда за улыбками в блогах, часто за идеальной картинкой скрывается какое-то страдание, да, что вот это все, что вот эта картинка, как ты вот отнесешь к такому прогону откровенному?
2: В каком плане?
1: Вот чем больше улыбок ты видишь, да, то, что люди позиционируют какую-то идеальную жизнь, красиво, все здорово, все весело, все здорово, а на самом деле так же не может быть постоянно.
2: Слушайте, если вопрос конкретно про нас, не знаю, как у других, но мы никогда ничего не пытались показать, нарочито какую-то картинку. Мы такие, какие мы есть. То, что мы не транслируем, не знаю, какие-то споры, разногласия, ссоры. Мы тоже ссоримся с моим мужем. Как бы нормальные люди, мы нормальная пара. Но мы это не транслируем, потому что зачем это людям? В целом, в масштабном плане у нас все прекрасно. Мы очень любим друг друга, и в целом у нас очень веселая, позитивная атмосфера. Это правда. Вот и все. Мы никогда ничего не пытались показать.
1: Молодец. Классно все ответила. И интересно рассказывать, но надо сначала послушать. Ловите наш подкаст и читайте нас на сайте Европа Плюс. Аня Немченко сегодня у нас в гостях. Вернемся после лучшей музыки.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: внимание!
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, и у нас в гостях, напомню всем, Аня Немченко. Она и про музыку, и про блоги, и про киношки, и даже про демографию. Просто, может, впрочем, респект. Вот у вас уже двое детей. И вообще ты вся такая, как бы, да, за семейные ценности. Даже вот трек у тебя там «За мужем», там, да?
3: Да.
2: А вот сейчас вроде бы как бы такой общий тренд на «Одиноким лучше всех».
3: А вот на это была и ставка. Извините, если вас перебила, что очень много песен про неразделенную любовь, он ее бросил, она ушла, она страдает. А тем, у кого все хорошо, почему им никто не поет песни? Тем, кто замужем, кто счастлив в браке, у кого классный муж там или парень, или кто мечтает встретить свою любовь, почему им песен не пишут? Вот мы решили написать.
2: То есть это было прям сразу в задумке такой, да? Вот,
3: когда, да,
2: то есть,
3: конечно.
2: Сказала, а кому я буду петь? Она такая, типа,
3: конечно.
2: Вот этим всем там, да, которые, ну, опять плохо, да, а за мужем, да. Ну и получается, вот ты уже упомянул, что твой муж, он и продюсер в музыкальном смысле, да, и вообще там меняла фамилия, прозвучала дважды, да, в предыдущем выходе. Он-то все это вывозит вообще. Ну, кстати, между прочим, вот он здесь, вот он подойдет к микрофону и скажет: Димка, ты вывозишь вообще всю эту историю сам?
4: Да, всем огромный привет. Я рад здесь присутствовать. Я вывожу, но очень у меня это практически не получается.
3: Со стороны так и не скажешь, да?
4: Ну, на самом деле, конечно, это сложно. Я сейчас не буду жаловаться, это сложно. Ты находишься в тревоге, в ужасе, но так интересно это все. Это с таким удовольствием. И это, на самом деле, любимая работа, да, которая забирает очень много сил на свободную жизнь. Вообще не остается времени, потому что у тебя есть любимая жена, у тебя есть дети, и ты должен всем уделить внимание, но, к сожалению, времени остается все меньше и меньше.
2: Но кем стать льву? Не спорите, не ссоритесь.
4: А он сам
3: это
4: выберет.
3: Как он сам решит, так и будет.
2: Это Аня Немченко и, кстати, ее муж Дима. Вот, и мы здесь на Европе Плюс скоро вернемся.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс. Реклама.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Плейлисты разных стилей и направлений.
14: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
16: А котики?
17: И, конечно, котики.

0: зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.
2: Воскресенье, вечер, весна и друзья Европы Плюс, такие как Аня Немченко, а рядом тут и Дима сидит, ее супруг. И что ж, лето впереди, ты уже себе наколдовала, напланировала отдыхов, купаний, океанов, морей, нет? Или нет. Это время поработать?
3: Нет, это время поработать. Это как раз вот в музыке, как мне рассказали, это сезон поработать. На самом деле у нас уже очень много занятых дат, когда у нас какие-то выступления, съемки. Я на самом деле получаю от этого удовольствие. Ну ничего. Ближе к Новому году отдохнем.
2: Ну, это же можно, кстати, совмещать, да, потому что люди потихоньку мигрируют куда-то в более зону комфортного климата, да.
3: Совмещать там... что именно? Музыку и отдых?
2: Выступила с концертом в городе Сочи, например, там, да. И...
3: А, ну в этом плане, конечно, там, конечно, да.
2: Вот где-нибудь в спа-резорте отдыхать.
3: Если позовут в Сочи выступать, буду только счастлива.
2: Ну, это я так тебе вижу. Видишь, я тебе такие планы. Вот. И дальше что? Альбом будешь писать?
3: Альбом, ну, мы сейчас
2: просто...
3: Говорят,
2: что не надо.
3: Вот, да, мы выпускаем песни синглами. В целом нам это очень импонирует. И наша задача сейчас набрать достаточное количество песен, чтобы сделать большой концерт, большое шоу свое. Потому что, как мы поняли по поездкам в Оренбург и в Нижний Новгород, люди этого, правда, очень ждут.
2: Ладно, давай на прощание тебе, знаешь, что спрошу? Вот ты актриса, ты певица, ты блогер, да? А если мы тебя все-таки попробуем деконструировать, да, это все выключить, да, кнопочки там, такой, знаешь, тумблеры, а кого увидим?
3: Перед вами будет, на самом деле, такая же Аня, потому что я такая есть. Вот мы сейчас с вами встретились на улице, да, пока вот сюда в студию поднимались. Вы же видели, какая я шла?
2: Да.
3: Ну, в целом,
2: да,
3: это как вот бы мое вот настроение. Аня. Конечно же, я как и нормальный человек, я устаю, и если выключить все, и я понимаю, что у меня есть отдых, я просто лежу, и все. Вот. Просто лежу и, не знаю, смотрю телевизор.
2: Спасибо огромное, что заглянул к нам.
3: И вам большое спасибо.
2: Много позитива всякого принесла. И у тебя прекрасный муж. Вот. Спасибо. И прекрасное все, по-моему.
3: Спасибо большое за приглашение. Я была очень рада нашей беседе.
2: Аня Немченко провела с нами этот вечер на Европе+. Я же, Александр Генерозов, со всеми прощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс, Baby Doll. 18:19 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Еще есть время классно отдохнуть, так что продвигаемся далее. Не скучно, громко, очень музыкально. Впереди у нас классный трек от Brax XTN, Pay to Exist. И дождемся танцевальной работы от Боба Синклара и Кайзи, I Can't Wait. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: До открытия станции Ростов-гора осталось 6 дней.

0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Плюс.
1: I am paid to exist.

0: Бомб Синклар и Кайзен на Европе Плюс. I can't wait. Да, многие с нетерпением ждали теплой погоды. Вот, наконец, наслаждаемся классным теплым майским вечером в столице. Надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и хорошо. Ну, отличная музыка, по крайней мере, точно играет, если вы с Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Клан Карусель. Слышим Ride. И дождемся новинку от Now is a Warning. Как раз-таки очень летний трек To Corazon. Скоро-скоро.
1: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
6: Каждый день на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
8: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
9: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
12: Все подробности на сайте europaplus.ru.
13: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Urban Hello на Европе Плюс. Еще больше таких ритмичных, энергичных электронных треков можно всегда найти в наших подкастах. Топ Клаб Чарт и Резидент. Заходите на сайт europaplus.ru. Все легко там найдется. Всегда можно устроить небольшую вечерину. Пока же переключаемся на рок-ритмы. Ждем Tokyo Hotel до финала часа. How to Love и Darren Hayes тоже здесь. Strange Relationship совсем скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
11: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Даррен Хейс и его легендарная вещица Stranger Relationship в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. У каждого из вас есть шанс попасть на его концерт в Лужниках. За счет Европы Плюс мы будем дарить 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Начнем уже завтра. Так что обязательно следите за новостями, следите за тем, как все будет происходить. Подключайтесь завтра к Европе Плюс. Можно, да, один из билетов или парочку билетов себе выиграть. Так что welcome. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Пока же движемся далее вместе с Two Colors, Head Above Water. И дождемся Терри Свимс. Отличная новинка Mr. Know It All. Совсем скоро.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Mr. Know It All. Классная вещица Терри Свимс на Европе Плюс. Я думаю, самое место ей в первой десятке нашего чарта как минимум. Так что, если нравится, поддержите на сайте europlus.ru. На следующей неделе все начинается по новой в Еврохите. Так что, welcome, голосуйте. Пока же продвигаемся далее вместе с Зейном. Услышим Die For Me и дождемся French Montana. Стильная вещица Ever Since You Left Me. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: минут подряд ничего лишнего, только лучшие хиты на Европе Плюс. С нами в это время Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам. Альберт Райт уже здесь. Wild. Girls go wild. Слышим The Knox, Софи Такер, One on One. И много другой отличной музыки. Совсем скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
2: Что ты задумал?
1: Самара Уивинг снова в игре.
3: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
2: Не сдерживай себя!
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 17+.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 20:00 в Москве.

0: Бонго, это Рашин и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Горячая вещица из Карибского бассейна. Ну, у нас здесь в столице тоже бассейн образовался на улицах. Такой майский мощный дождь. Ну, в общем, тоже приятно иногда на это посмотреть из окна особенно. Вот. Надеюсь, вы наслаждаетесь майской погодой, наслаждаетесь классной музыкой. Продвигаемся далее. У нас впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, и дождемся Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. Совсем скоро.
1: Реклама. Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
4: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа.

0: Время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Hola.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 9 вечера в Москве.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас, 21 час и 19 минут в Москве, всем привет. Ну, намек на понедельник уже появляется, намек на новую рабочую неделю. Надеюсь, вы классно отдохнули в эти выходные. Ну, новую неделю начнем, конечно же, вместе с бригадой У. Завтра подключайтесь пораньше, с 7 до 10 они будут здесь. Белл и Вики возвращаются тоже после выходных, так что все будет очень нескучно. Пока же движемся далее вместе с Бруно Марсом, услышим I Just Might. И через пару минут здесь ритмично работают Purple Disco Machine, All My Life. Дождемся на Европе Плюс.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Ничего лишнего, только хиты. 45 минут нон-стоп впереди на Европе Плюс. Ловите в это время новинку от Now и The Warning, Tu Corazón.

0: их отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем Knauf Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Now is a warning на Европе Плюс. Two Corazon. Ну, для тех, кто всем сердцем любит Ваню Дмитриенко и хочет попасть на его концерт, напоминаю, что завтра у нас начинается розыгрыш билетов на его грандиозное шоу в Лужниках, которое пройдет 2 августа. Завтра, да, начнем раздавать вам билеты. 100 билетов всего раздадим, так что обязательно поучаствуйте. Вам вполне возможно повезет. Все подробности у нас на сайте europaplus.ru. Заходите. 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Пока же ждем Риалто. No One Leaves the Discotheque Alive и Зейн появится через пару минут. Die for me на Европе Плюс.
1: Реклама. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем КНАУФ «Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУФ «Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

лучшие хиты без остановок в ближайшие 45 минут на Европе Плюс. С нами в это время Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Терри Свинс, его свежий трек Mr. Know It All.

0: много других ваших любимых треков на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Синклар и Кайзен на Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, если кто-то соскучился уже по бригадю, ждет с нетерпением их появления, завтра утром, конечно, не забывайте подключиться с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Well и Вики, бригада У, будет, как всегда, очень нескучно, заряжено, так что welcome. А пока же движемся далее вместе с группой Tokyo Hotel, слышим California Nights и Leoni тоже здесь, The Weeknd, через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться

0: Можно так. Или так. Или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов.
1: Больше музыки.
0: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Горячая вещица Понго. Ну, надеюсь, скоро будем загорать, отдыхать и всячески по-летнему проводить время под эту музыку. Ну и не только под эту. Много классных хитов у нас всегда здесь в плейлисте Европа Плюс. Продвигаемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Fever Dream и дождемся Inno Flashbacks совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время The Second Voice, Let Me Be.

0: много других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Сверимся. В столице полночь.

0: Let Me Be, хит, который говорит о том, что если у кого-то присутствует плохое настроение или ненужные мысли прочно засели в голове, то гоним все прочь и наслаждаемся моментом. Тем, что за окном весна, на подходе летние отпуска, походы на пляж, встречи с друзьями на природе. Ну а то, что понедельник на подходе, то это абсолютные мелочи. Европа Плюс сделает все, чтобы он прошел предельно легко и, конечно же, снабдит отличной музыкой. Уже прямо сейчас мы услышим елку и классный добрый хит «Проще», чуть ранее «Вилаем» и «Ева Симмонс» трек «This is Love», который был выпущен еще в прошлом десятилетии, но за прошлый год набрал более 160 миллионов прослушиваний на стримингах, что делает его более чем актуальным на сегодняшний день, а еще раньше «Брак Секстиен» с работой «Pay to Exist». И все это с большим удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет, всем отличной ночи. И Алекс Манулов спешит напомнить лично про...
1: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Все верно, советую там елкам. Чем проще, тем оно почти всегда лучше и надежнее. Поэтому, если кто желает видеть елку на вершине нашего еврохита в финале этой недели, запоминаем простые действия. Открываем сайт europaplus.ru, заходим в раздел Еврохит ТОП 40 и жмем сердечко напротив хита. В пятницу включаем Европа Плюс с 14 до 16 и слушаем итоги недели вместе с Алексом Мануиловым. Ну а прямо сейчас слушаем любимые хиты на Европе Плюс. На подходе у нас электронный проект из Финляндии Эбон и трек Hollow. Градус летнего настроения поднимут Хужель и Солта. Услышим трек Jamaican. Но сперва здесь Sony Fodera, D.I.D. Poppy Best Com с танцевальным боевиком Think About Us буквально через 3 минуты.

чтобы не отвлекать своими разговорами, вот музыки, музыки будет очень много. Обязательно услышим Леони Калума Скотта. Stay. Также появится Эван и Роксон со стильным саундом Vertigo. И электронной музыки завтра ему услышим от дуэта Клан Карасел Ride. Все это и не только для тебя на Европе Плюс в ближайшие 30, так что не уходи далеко.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: в наших приемниках. И предлагаю что? Предлагаю не останавливаться. Строго будем придерживаться правила больше хитов и больше музыки. Поэтому пойдем далее. По пути к нам присоединятся Pnau и The Warning с новинкой Tu Corazon. Еще услышим третью строчку нашего еврохита Bebe Rexha и Faithless, трек New Religion. Но сперва с нами легенда мировой электронной сцены Дэвид Гетто при поддержке One Republic с позитивной и танцевальной темой I Don't Wanna Wait. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

The Warning здесь на радиостанции номер один в России в Москве. Час 33 и держим уверенный курс на утро понедельника, которое рекомендую встречать, конечно же, с бригадой У. Вэл и Вики сегодня вернутся после выходных, придут к 7 утра, принесут массу игр, классных подарков, интересного контента и, конечно же, сейф с деньгами для взлома. Так что, если желаешь ворваться в первый рабочий в отменной компании с хорошим настроением, то заводи будильник на 7 утра, чтобы не проспать. А пока за наше настроение в ответе будут Кендрик Ламар и Сиза с хитом Lure и услышим золотой голос группы One Direction, Зейна Малика и Die For Me.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Музыка и ничего более. И список на эти 30 следующий. Медуза, Генри Камомилла, трек в жанре дэнс. Don't wanna go home. Также появится звездочка Розе и Бруно Марс. Апатии. Ну, я вас уже музыки из Румынии. Богдан Медведев и Broken Heart. И это лишь малая часть того, что ждет тебя на Европе Плюс в эти полчаса.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2:00.

0: Нейра или пляжной вечеринки, так что смело берем, сохраняем свои личные плейлисты, при возможности пользуемся. Это «Медуза» и Генри Камомилл на радиостанции номер один в России, а следующий на очереди Майя Мишель и летний хит на «Малиновой луне», еще «Savage Garden» и легендарная работа «Todd Moon and Back», и послушаем парня, который в ТикТоке насчитывает армию фанатов численностью в 10 миллионов. Это Алекс Уоррен, трек «Fever Dream» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Шик, да и только. На малиновой луне это группа «Моя Мишель», на концерте которой, кстати, я давненько не бывал и с удовольствием бы сходил и послушал ребят вживую. Ну а у тебя же есть возможность этим летом попасть на шоу Вани Дмитриенко, которое он устроит 2 августа в Лужниках на 70 тысяч зрителей. И такое событие мы, конечно же, не можем обойти стороной, и нами принято решение разыграть туда целых 100 билетов. Розыгрыш стартует уже сегодня и продлится до 31 мая. Все, что нужно тебе, это слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать заветные пригласы. Так что не упускай такой шанс. Еще больше подробностей ищи на europaplus.ru. А я пока расскажу, чего послушаем далее. Например, величайшего модника планеты Уикенда и хит Call Out Your Name. И услышим диджея из Норвегии Алана Уокера и Broken Strings.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Боба Синклера и Кайзо, танцевальную вещицу I Can't Wait. Стиля будет раздавать Кайли Минок, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
0: И послушаем наших продюсеров из России, KDDK, Alex Alta, One and Two. Вот такой внушительный список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Самовар, пряники, оружие. Все узнали город, Саша?
6: Тут много городов.
5: Ту-ту! Нет, это вообще легко. Ту-ту! Как говорят в этом городе, изи-пизи.
6: О! Тула.
5: Тула, конечно.
2: По будням с 7 до 9 вечера
3: на Европе Плюс.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 3 ровно.